Дорогие друзья, знаете ли вы, что апостол Павел называет Божьими дарами как супружество, так и безбрачие? Наверняка немногие из нас подвергли бы сомнению его слова, если бы апостол назвал даром лишь вступление в супружество. Но когда речь заходит о безбрачии, и о нем говорится как о даре, то многие из нас склонны реагировать словами того же апостола Павла: «Блаженнее давать, нежели принимать». Безбрачие — это дар, который многие охотно отдали бы другим. Безбрачие — это дар, который никто не хочет принять. Тем не менее, факт остается фактом, и жизнь вне брака является даром Божьим. Говоря о подарках вообще, важно помнить, что дар не может быть лучше даятеля. Чем лучше знает тебя человек, приносящий подарок, тем больше вероятностей, что он подарит тебе то, что более всего тебе необходимо. Я вспоминаю, как много раз в день рождения, получив подарок от человека, которого я знал не очень хорошо, я находил в пакете очень красивый, но совершенно непрактичный подарок. Мне дарили книги на незнакомых мне языках, одежду неподходящего размера и так далее. Я уверен, дорогой друг, что тебе также приходилось получать такие подарки. У человека были только добрые намерения, и сам по себе подарок отличный, но для кого-то другого. Если человек, подаривший подарок, недостаточно хорошо знает тебя, то, по всей вероятности, подарок будет малоподходящим для тебя. Но Бог, наш Небесный Отец, всегда знает, что лучше для нас. Бог знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. Послушайте, что пишет псалмопевец. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты разумеешь помышления мои издали, и все пути мои известны Тебе. И еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Да, дорогие друзья, Бог, так хорошо знающий нас, намного больше заинтересован в том, чтобы одарить нас хорошими дарами, чем наши лучшие друзья или даже наши родные. Бог желает для своих детей самого лучшего, а не просто чего-то посредственного. В нашей сегодняшней беседе о даре безбрачия и о даре супружества постараемся искренне возблагодарить Господа, каким бы ни было наше положение и каким бы тяжелым и непонятным ни казалось оно нам. В послании Иакова в 1 главе 17 стихе мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени переменной». Во 2 главе послания к Ефесянам мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, нет дел, чтобы никто не хвалился». Бог дает дары, а мы принимаем их. Это касается дара вечной жизни, даров Духа Святого, которые мы используем в христианском служении, а также дар безбрачия и дар супружества. Но действительно ли мы верим этому? Если так, то нет места для предварительных планов, интриг, обмана, предпринимаемых с целью найти супруга. Если супружество есть Божий дар, то Бог имеет право дать его, если Он хочет этого, и дать именно в такое время, когда Он хочет. Безбрачие также является даром от Бога. Хотя, возможно, что это не тот дар, который ты выбрал бы для себя, дорогой друг. Однако, вы помните, что это не наше дело выбирать дары. У людей мира сего принято составлять планы на будущее, заниматься интригами, тратить время, средства и энергию, пытаясь найти супруга. Сколько раз бывало, что и меня спрашивали: «Чего же ты ждешь от Бога? Хочешь, чтобы жена для тебя свалила с неба?» В то время на этот вопрос я отвечал молчанием.
Но сегодня, оглядываясь на прошлое, я могу с уверенностью сказать «да». Я не хочу сказать этим, что нам следует ходить, закрыв глаза, и вслепую искать свой жизненный путь. Нет. Но нам не следует также всецело предаваться мыслям о том, как бы найти супруга или супругу. Иногда создается такое впечатление, что некоторые люди постоянно заняты охотой, в которой дичью является существо противоположного пола. Мы, христиане, не должны основывать свои действия исключительно на мыслях о браке. Предполагаемый потенциальный объект брака не должен стать причиной для переезда на другое место жительства, перемены работы или еще каких-то других действий. Но будь откровенным, дорогой друг, и скажи, сколько раз ты, будучи молодым человеком, отправлялся в церковь или на молодежное собрание, где самый большой интерес для тебя представляли парни или девушки, о которых ты знал, что они будут там. Мы привыкли называть это общением, но не обманываем ли мы себя? Ведь мы пришли туда в первую очередь из-за кого-то, кто может стать потенциальным объектом для брака. Если супружество и безбрачие являются дарами от Бога, как об этом говорит Библия, тогда нам следует обращаться с ними как с дарами. Но как часто молодые люди планируют свою жизнь в отношении супружества до брака, прежде чем они получат этот дар от Бога. Они ходят в церковь, думая о супружестве, они ведут разговоры, планируют и строят предположения. Это трагическая ошибка, дорогие друзья. К тому же, это напрасная трата драгоценного времени и энергии. Не планируйте свою жизнь вокруг вопроса о браке. Посмотрите в лицо фактам. Возможно, что вы никогда не женитесь или не выйдете замуж.

По мере того, как ты научишься жить день за днем, полагаясь на Божью милость, дорогой друг, ты начнешь испытывать совершенно неведомую ранее свободу, о существовании которой ты даже не мечтал. Ты будешь свободно строить нормальные и здоровые взаимоотношения с людьми всех возрастов и не испытывать необходимости производить впечатление на кого-то. Ты будешь свободным, ты будешь человеком, который соответствует Божьему замыслу. Ты сможешь с благодарностью принять те дары, которые хочет дать тебе Бог. В обществе, в котором мы живем, молодые люди находятся под постоянным давлением со стороны окружающих их друзей и родных, которые из самых лучших побуждений считают, что им необходимо вступить в брак. Такое постоянное подталкивание на вступление в брак вынуждает христианскую молодежь прибегать к неправедным средствам. А это никогда не может быть согласно с волей Божьей. Кроме того, у многих появляется искушение довольствоваться каким-нибудь любым супругом, вместо того, чтобы дождаться супруга, данного Богом. Но нам, дорогой друг, в данном вопросе не следует довольствоваться малым, а только самым лучшим. Но как узнать, кто является Божьим избранником для тебя? Избранный Богом супруг будет не только верующим, что очень важно, но он будет еще и духовно возрастающим, богобоязненным человеком.

И это не потому, что не было желающих вступить с ними в брак, а просто потому, что они не встретили еще действительно богобоязненного и подходящего для себя супруга. Воля Божия состоит в том, чтобы в первую очередь мы были духовными людьми, а не женатыми или замужними. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам», — так говорит Слово Божие. Воля Божия состоит также и в том, чтобы мы не ограничивали Бога временем. Не наше дело подсказывать Богу, когда Ему следует совершать планы на нашу жизнь. Ведь дорогие золотые часы — это отличный подарок для взрослого человека, но вряд ли он пойдет 4-летнему ребенку. Дар хороший, но время выбрано неправильное, поэтому он становится бесполезным. Этот принцип относится и к Божьим дарам. Дорогие друзья, мы слишком часто попадаем в затруднительное положение из-за того, что стараемся присвоить себе дар, прежде чем мы в состоянии правильно обращаться с ним. Нет ничего плохого в замужестве. Это хороший дар. И Бог не только учредил, но и одобрил его. Но мы должны предоставить возможность самому Богу преподнести хорошие дары в Богом же назначенное время. Не нужно, дорогие друзья, устанавливать сроки, вроде того, что, мол, 23-летний возраст – это наиболее подходящее время для вступления в брак. Не надо заявлять: «До того, как мне исполнится 24 года, я обязательно женюсь». Вполне возможно, что ты и на самом деле женишься, ведь каждый может жениться. Но ты совершишь непоправимую ошибку, если не дождешься Божьего выбора и Богом назначенного времени. Мы не располагаем правом выбора, будь то сам дар или время его получения. Мы не имеем представления о том, что нас ожидает в будущем. Для некоторых безбрачие может стать всей их дальнейшей жизнью. Для других это только временное состояние. Но в обоих случаях принципы христианской жизни остаются неизменными. В каком бы положении мы ни находились, наша жизнь должна быть сосредоточена на Иисусе Христе и на том, чтобы день за днем жить во славу Божью. Дорогие братья и сестры, если кто из вас не женат или не замужем, то вот тебе несколько советов, которые неплохо было бы принять во внимание. Во-первых, учтите, что каждый человек нуждается в добрых товарищеских отношениях. Все мы нуждаемся в настоящих друзьях. Если человек в безбрачии, то это не значит, что он должен оставить общение с братьями и сестрами по вере, чтобы жениться или выйти замуж. Будучи братьями и сестрами во Христе, мы должны протянуть друг другу руку помощи, быть в общении друг с другом и стараться быть в непринужденных, чистых отношениях. Будем же наслаждаться общением друг с другом, не оказывая друг на друга давления. Во-вторых, не забывайте, что брак строится с учетом характера обеих супругов. Удачный или неудачный брак не обусловлен кулинарным мастерством жены или величиной заработка мужа. Счастливому браку сопутствуют такие качества, как щедрость, проявление взаимного внимания, близость в супружеском общении. Поэтому неплохо было бы развивать эти качества еще до вступления в брак. У Бога нет разных стандартов, один для брака, а другой для безбрачия. Во всех случаях мы должны отражать в себе образ Христов. В-третьих, помните, что Господь заботится о безбрачных. Он знает, что значит быть одиноким. Ему известно это чувство одиночества. Но Бог не вынуждает человека к одиночеству. Это не Божье предназначение. Старайся

дорогой друг, быть в общении с людьми, любящими Господа. Если ты чувствуешь себя одиноким, то лучшим средством является быть в общении с другими людьми. Это простое средство, но им часто пренебрегают. В заключение, дорогие друзья, давайте помолимся вместе, чтобы жить нам святой жизнью, жизнью с избытком. В каком бы мы ни были положении, к какому бы состоянию ни призвал нас Бог, будем всегда благодарить Отца Небесного. Помолимся вместе. Дорогой, любящий нас Отец Небесный, Ты Бог, и Ты знаешь каждого из нас и желаешь нам наибольшего блага. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам наивысшее назначение — прославлять Твое святое имя. Благодарим за жертву Сына Твоего, искупившего нас от греха Своей кровью. Господи, помоги нам с благодарением принимать из рук Твоих те дары, которые Ты хочешь дать нам. Мы просим, чтобы Ты проявил милость к тем, кому тяжело принять дар безбрачия. Помоги понять, что по любви и доброте Своей Ты избрал этот дар для них. А имеющим семьи, помоги быть добрым светом для всех домашних. Дух Святой, очисти наши сердца и мысли и наполни нас силою Своею. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы веряем Тебе нашей жизни. Да будет прославлено имя Твое в каждом из нас. Аминь.

Дорогие друзья, в предыдущей беседе мы говорили о двух дарах Божьих – супружество и безбрачие. Мы говорили, что во всех наших делах и решениях, а также в наших личных взаимоотношениях, мы должны полагаться на авторитет Библии, Слово Божие. Но, быть может, в Библии ничего не сказано о безбрачии. Нет, дорогие друзья, в Библии есть очень ясные и полезные уроки именно о безбрачии. Изучая Библию, интересно отметить тех, кого Дух Святой употребляет, чтобы передать нам разные истины. Так, например, апостол Петр, женатый человек, дает нужные практические советы для вступивших в брак. Господь Иисус Христос и апостол Павел, которые не были женаты, также обращаются к тем, кто не замужем или не женат. Как Иисус, так и апостол Павел одобряют безбрачие и говорят о нем как о нормальном, вполне приемлемом образе жизни. В нашей сегодняшней беседе мы остановимся на 19 главе Евангелия от Матфея, на учении Иисуса Христа, а также на 7 главе 1 послания к Коринфянам, где эту тему развивает апостол Павел. Продолжая беседу о безбрачии, рассмотрим, что говорит апостол Павел в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в котором он отвечает на вопросы, заданные верующими из Коринфа. Наравне с другими вопросами, верующий спрашивает Павла о правильных отношениях в супружеской жизни, об их значении, а также задают вопросы насчет безбрачия. Апостол Павел, будучи сам холостяком, пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я». Безбрачная жизнь, говорит Павел, является даром, дарованием от Бога, точно в такой же мере, как супружеская жизнь. Он начинает с того, что говорит: «Посмотрите, безбрачие явление вовсе не странное. Жить в безбрачии не менее достойно». Фактически, лично Павел так рад своему дару безбрачия, что он желает, чтобы все были так же довольны, как он сам. Тут надо подчеркнуть, что Павел вовсе не старается отговорить кого-то от брака. Он просто радостно взволнован тем, что получил благословение от такого замечательного дара Божия. В 19 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос отвечает на вопросы о супружеской жизни, он также касается вопроса о безбрачии. Ученики задали Иисусу вопрос о разводе. И тогда Иисус сказал очень важные слова. И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Когда ученики возразили против этого, Иисус подчеркнул, что брак не может быть расторгнут. Он сказал, что существует только одна допустимая причина для разрыва брачных уз — это прелюбодеяние. Когда ученики услышали эти слова, они сказали Иисусу: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Подумайте, друзья, как похожи эти слова на современные взгляды мира. Зачем жениться? Это слишком большая ответственность. Ученики были поражены учением нашего Господа, который говорил, что, несмотря на трудности брачной жизни, брачные узы должны сохраняться. Ученики говорят: «В таком случае лучше не жениться». На что Иисус отвечает: «Не все вмещают слова сие, то есть слово о том, чтобы оставаться в безбрачии. Но кому дано?» «Дано». Обратили ли вы внимание на это слово? Подобно Павлу, Иисус учит, что безбрачие — это дар, данный Богом.
Бог так устроил жизнь, что для большинства людей по достижению совершеннолетия брак становится правилом. Безбрачие же — это исключение. Это понятно, иначе прекратился бы род человеческий. Но в то же время нам не следует расценивать жизнь в безбрачии как нечто странное, причудливое. Безбрачие — это дар Божий, а в Божьих дарах нет ничего странного. Согласно Божьим намерениям, не всем дано вступить в брак. И потому безбрачие не является неудачей или признаком поражения. Это особый дар от Бога. На протяжении всей истории Церкви существовали ложные представления о безбрачии. Одни учат, что безбрачие — это странность, причуда, недостойное положение. Возможно, что это не всегда выражается словами, но отношение людей к неженатым или незамужним говорит громче слов. Другие считают, что безбрачие само по себе имеет особую духовную ценность и достоинство, что, мол, те, кто остается в безбрачии, более духовны, чем семейные люди. Согласно учению Иисуса, оба этих взгляда ошибочны. Иисус Христос учил, что безбрачие — это дар Божий. И если это от Бога, то не может быть причудой. А с другой стороны, если это дар, то не может быть знаком особого достоинства. Мы не можем заслужить дар Божий. Мы можем просто принять его. В 19 главе Евангелия от Матфея Иисус указывает на факторы, которые определяют, кто остается в безбрачии. Я читаю. «Есть скопцы, которые из чрева матери родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, то вместит».

Здесь перечислены три группы людей. Во-первых, Иисус говорит, что безбрачие может быть неизбежным из-за врожденных обстоятельств. Есть скопцы, которые родились так. Слово «скопец» означает «кастрированный человек». Но Христос использует это слово в более широком значении. Он включает в это понятие тех, кто по какой-либо причине считает невозможным или неблагоразумным вступить в брак. Есть такие, кто из-за того или другого физического недостатка или по причине умственной отсталости не могут вступить в брак. Эти люди, дорогие друзья, не забыты Богом, и они имеют место в плане Божьем. Во-вторых, есть скопцы, которые оскоплены от людей. Такие случаи были нередкими в дни Римской империи. Это те, которых физически оскопили, рабы или священники при храме. Но встречаются и другие обстоятельства, обуславливающие безбрачие. Это несчастные случаи, сроки тюремного заключения и другие. К этой категории можно отнести и тех, кто никогда не получил предложение на вступление в брак. И опять-таки, этих людей Бог не обошел своей заботой. Третья группа состоит из тех, кто избрал безбрачие. Это скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Есть люди, которые решили не вступить в брак из-за преданности служению Господу. При определенных видах служения супружеская жизнь является помощью и поддержкой. Но в служении существуют и такие сферы, когда лучше не вступать в брак. Вне всякого сомнения, безбрачие – это нормальный образ жизни. Но из последних слов Иисуса очевидно, что не все имеют этот дар. Господь говорит, кто может вместить это, да вместит. Дорогой друг, если ты принадлежишь к одной из перечисленных трех категорий, прими это как есть и не выражай недовольства. Прими свои обстоятельства такими, как они есть. Радуйся в них. Не противься им, не сетуй на них и не ожесточайся. Прими этот факт как особый Божий дар тебе. Рассказывает историю об одной незамужней женщине, я надеюсь, что она придумана, как-то зазвонил телефон. Подняв трубку, женщина услышала голос, который спросил ее, «Хотите вы выйти за меня замуж?» Не раздумывая, она ответила, «С удовольствием! А кто вы такой?» Некоторые люди до того подавлены своим безбрачием, что бросаются на любое предложение. Стремление избавиться от этой, как им кажется, наиболее страшной неудачи в их жизни. О таком отношении апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам. «Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Ключевые слова в этих стихах — не ищи. Эти слова обращены к тем, кто уже вышел из возраста, в котором люди обычно рассчитывают вступить в брак. В раннем периоде взрослости совершенно естественно думать о браке. Но если по какой-либо причине прошли годы, а ты все еще не вступил в брак, не отдавай все свое время и энергию попыткам найти себе супруга или супругу. И Господь Иисус Христос, и апостол Павел советуют тебе примириться со своим положением, как с Божьим предназначением для тебя. Апостол Павел добавляет, что неплохо было бы вступить в брак в более позднем возрасте, но лишь если ты уверен, что это Божье руководство, а не твои собственные интриги. Когда мы думаем о семейной жизни и о безбрачии, мы склонны сравнивать обе стороны.
мы перечисляем преимущества семейной жизни и недостатки безбрачия. Семейная жизнь манит, так как создается чувство безопасности и возможность иметь партнера и детей, в то время как безбрачие приводит к неуверенности и одиночеству. Однако апостол Павел напоминает нам, что в семейной жизни у людей возникают определенные сложности, как будто нам нужно об этом напоминать. Подумайте только о плачущих по ночам младенцах, о капризах детей, о недопониманиях в отношениях с тещей или со свекровью. Павел указывает на то, что у безбрачия есть явные преимущества, такие как свобода от забот супружеской жизни, возможность посвятить себя любимому делу и так далее. Но мы не можем рассматривать семейную жизнь и безбрачие, лишь сравнивая их преимущества и недостатки. Необходимо руководствоваться более существенными принципами. Павел говорит: «Не ищи, если Бог поместил тебя в определенную ситуацию. Получил ли ты дар супружества или безбрачия? Не ищи чего-то другого». Наше чувство полноценности не должно зависеть от нашего положения. Оно должно быть в Господе. Холостяк Павел написал: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Секрет полноценной жизни, жизни, приносящей удовлетворение со всеми Божьими благословениями и преимуществами, мы находим в одном стихе 6 главы Евангелия от Матфея. Павел говорил: «Не ищи», а Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Другими словами, ставьте на первое место Бога, Его волю, Его призвание, даже если в данный момент кажется, что от этого разобьется твое сердце. Ищите прежде Царство Божие, а потом, будь ты семейным или холостым, служи Господу со счастливым и радостным сердцем.

Человек, которого услышал Бог. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6 глава 9 стих. Одна многодетная семья по некоторым причинам оказалась в большой нужде. По просьбе главы семейства Михаила церковь согласилась отпустить его в заграничную поездку на заработки. Вскоре Михаил отправился на работу в ту страну, язык которой он хорошо знал. Бог благословил его так, что почти за 2 месяца он заработал 5000 долларов. Этой суммы хватило на уплату всех долгов, даже с лихвой. Поэтому он решил больше не задерживаться здесь, а вернуться к своей семье. Верующие города, в котором он работал, на собранные средства купили ему билет на самолет. Михаилу оставалось доработать еще несколько дней. К этому времени к нему пришел молодой мужчина и рассказал свою печальную историю. Он тоже оказался верующим, земляком Михаила. Вместе со своей женой он приехал сюда на заработки. Но неожиданно его жена очень сильно заболела. А лечить больную местные врачи отказались, объяснив, что ее страховка не может покрыть расходы на лечение. Поэтому им нужно было побыстрее вернуться домой. А денег на билеты и другие необходимые покупки у них не было. Вникнув в эти тяжелые обстоятельства, Михаил отложил для себя на дорогу несколько долларов, а все остальные заработанные им деньги отдал брату по вере. На следующий же день эта семья благополучно улетела на родину. Через 3 дня отправился в путь и Михаил. Удобно устроившись в мягком кресле большого самолета, в котором находились сотни пассажиров, он помолился. «Господи, помоги мне теперь все объяснить жене и дай нам возможность все-таки рассчитаться с долгами». Самолет вдруг стало сильно трясти. Стюардесса не появлялась, и пассажиры начали взволнованно переговариваться друг с другом. Наконец прозвучало объявление по радио. В самолете появилась неисправность. Ведутся работы по ее устранению. Просим пристегнуться ремнями, сохранять спокойствие. Но после этого объяснения началась настоящая паника. Послышался чей-то плач и даже рыдание. Все ясно понимали, что им грозит гибель. Вдруг один из пассажиров, сидевший недалеко от Михаила, поднялся и воскликнул. «Может быть, здесь есть какой-нибудь верующий, которого услышит Бог? Пусть он помолится!» Михаил, который и так уже внутренне взывал Господу, понял, что ему нужно помолиться вслух. В это время самолет стал спускаться все ниже, и его бросало в разные стороны. С трудом поднявшись, Михаил начал громко молиться на том языке, который был понятен пассажирам. Все, притихнув, слушали его. Через несколько минут после этой молитвы опять прозвучало объявление по радио. Радостно взволнованный голос стюардессы объявил: «Опасность миновала, но просим вас пока оставаться пристегнутыми». Самолет летел уже ровно и постепенно набирал высоту. И снова прозвучало объявление по радио. «Можно отстегнуть ремни и при необходимости передвигаться по проходу. Неисправность в самолете устранена. Поздравляем вас». Пассажиры громко зааплодировали. Многие стали пробираться к креслу, в котором сидел Михаил. И горячо благодарили, но он, поднявшись, объявил: «Все это сделал Бог, а не я». После этого в наступившей тишине он громко произнес благодарственную молитву. А потом сел, наблюдая за тем, как 2 мужчин обходят пассажиров, о чем-то беседуя с каждым из них. Через некоторое время к Михаилу подошел тот мужчина, который искал верующего для молитвы, и, вручая ему большой бумажный пакет, уважительно произнес: «Это вам от всех пассажиров». Заглянув в пакет, Михаил увидел деньги и твердо ответил: «Нет, это не для меня. Наше спасение совершил Бог, и нужно благодарить только Его». С этими словами он протянул пакет мужчине, но тот не взял его и сказал: «Да, мы обязательно будем благодарить спасшего нас Бога всю жизнь. Но не обижайте тех, которые от всего сердца хотят сделать подарок и вам, человеку, которого услышал Бог». Пришлось Михаилу принять подарок. Уже после окончания полета, приехав домой, он пересчитал деньги, которые были в пакете. Их оказалось около 25 тысяч долларов, то есть почти в 5 раз больше того, что он отдал. Эта история взята из жизни. Конечно, не всегда наши жертвенные дела приносят нам земную награду, но без всяких сомнений каждый поступок, связанный с отдачей себя или своего во имя Господа, отмечен им и в будущем обогатит нас навечно нетленным богатством на небесах. Над плотью одержав победу, полезны станем мы для неба. Все отдавая ради Бога, пожнем когда-то очень много.